0: кролики норят вас до рівних хвіст. Айстер жість, ме карнавал. Комди жота колтонтез дорал кирамбал.
1: Рейна, Рейна, велкакова, Рейна, велкова, пиццерия, дочи.